0: Не замудите вручих полетних попустов у Меркурию. Базени, вартно похиство, маркизе, перголе и жари. Избрана понудба за освежител, сенца и полетно уживание, кар до 30% ценее. Похитите у Меркур, придан звънка за лок.
1: Меркур, кер е лахко ще больше.
0: Докар минус 50% на отрошка и носичнишка облачила. Кие, у търговиницах Бамбини и на bambini.si. Изкористите велико сезонско знижание.
2: Kia, največja avta za vaš denar.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstop